0: беса, анто брез GPS-а. Матист вечер партисну, яс на хаста косем да залило карбуратори.
1: А, не дайте просим, ки дилаш, ки дилаш?
0: Я рекла руса, че улица, ки дилам? Се сам типову, яс уезем на автопромети Горица.